0: Είπα, ακάτι τσιγίβα. Τα έχω καλή φορνιακό αδία. Να στο είναι.
1: Είπα.
0: Να στο είναι. Μοτσίλακο σε αγίνα στο είναι. Πεστάνια αγίνα στο είναι.
2: Σε Firefox.
0: Firefox.
2: Μα όντε τότε σε είσαι ωραίοι καλή φορνιακό. Πες τετάλ δε βαχα. Ρίκο δε.
0: Σωνό.
2: Σουί εισένεκουάρ. Είχα ουί. Hauen hauen aurrekolanen bat jarri genuen, orain dela urte batzuk. Ze hauek maketa bat atea zuen 2022an eta 7-beteko bat 24an, nik uste igual bilet jarri deula talana. Ta urten ateue 7-beteko bat behaiek ekoiztuta, autoekoizpen bat, 500 kopia, ez daula gaizki moitzeko, ba, bere lan bere kabuz. En shui taldiak abestiren bat vietnamitas dao, ba, beste batzuk inglesez, eta sorte txarra esan nahi du vietnamitas. Sei abestiko zazpiez beteko bat, eta mai txet deitzen dana, bihar hil, edo hola zer, zer, zer, dai txumorro, zer uste da zalan ere hori jartzeula, eta bueno, jarriko duen abestia Life Under the Boot, botaren azpian bizitza, eta guazen suiren jarkorearekin Oaklandetikan, Kalifornia.